0: Шоу Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Ростикс – это место, где можно быть собой. Серьезным, креативным, шумным, спокойным, главное – настоящим. Здесь ценят идеи, чувство юмора и людей, которые делают атмосферу лучше. Потому что крутая команда – это не только про работу, но и про настроение, с которым ты приходишь на смену. Если кто-то делает день лучше, скажи ему об этом. Передай привет через Макс, Телеграм, почту, радиособакчикен.фм или через портал chicken.fm.

0: Забота о гостях.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. В целом мы очень стараемся поддерживать этот гостевой сервис на высшем уровне. Об этом даже говорят наши результаты, наш гостевой опыт. То, что мы всегда к гостям относимся с пониманием. Когда, например, какие-то просьбы мы всегда выполняем, идем на встречу. Всегда, если какие-то задержки, мы всегда искренне извиняемся. То есть и гости всегда возвращаются в лояльность. И в это очень как бы греет душу. И потом гости снова-снова приходят. И таким образом они становятся уже нашими постоянными гостями. А те, кто старые, уже приходят и говорят: «Здравствуйте, мы снова к вам». И это очень приятно.
0: Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню. Это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Chicken FM.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск Воронеж. В Ростикс я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 25 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК. Это в августе 25 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно

0: работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам им. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров, являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также всю оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
1: Явростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение. Привет из ресторана «Домос». Поздравления сотрудникам Чинару и Мурату с днем рождения. Сегодня в нашем ресторане два больших повода быть счастливыми. Желаю ребятам оставаться такими же жизнерадостными, не сдаваться перед трудностями, ведь мы команда, которая всегда поможет. С днем рождения, ребята! Мы на Chicken FM Чинара и Мурата также поздравляем с днем рождения. Ребята, пусть исполняются все ваши заветные мечты. Ну а всем остальным напоминаю, отправить сообщение в эфир легко и просто.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
1: точно! Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Сегодня среда, прекрасный момент, чтобы оглянуться и понять. Половина недели уже позади. А значит, самое время немного похвалить себя. За то, что справляешься, за то, что поддерживаешь команду, за то, что каждый день делаешь свою работу. А теперь вперед. Вторая половина недели уже ждет тебя.

0: «Мой наставник».
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Хочу отметить двух самых таких главных людей, которые как раз-таки повлияли на мой карьерный путь. Это моя бывшая территориальная управляющая Григорьева Вера и бывшая моя директор Нестерова Елена. Это два человека, которые помогали и даже до сих пор где-то в чем-то помогают. Несмотря на то, что, например, территории сейчас разделились, но всегда, когда мне нужна помощь, они всегда придут с ответом, всегда помогут, всегда подскажут, то есть никогда не откажут. Это вот два самых таких важных человека в моем становлении.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде. Chicken.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: связи с командой.
1: Еще одно сообщение, на сей раз из ресторана «Новый» в Иркутске, нам пишет Александр Агапитов. Привет, дорогие коллеги, МТЦ «Новый» заканчивает трудовой день, но эфир еще с вами. Отдельный респект Артему Смородникову. Артем, если ты сейчас в реанимации, в кавычках, железо или на обходе, держись, до финиша осталось немного. И привет всем, кто сегодня пахал на совесть. Выключаем жаровни, включаем расслабленный плейлист. Спасибо за этот день, вы лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: дарил бы всем подряд.
1: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто как

0: Чикен ФМ. На связи с командой.
1: Здесь Чикен ФМ, здесь Яна Герасимова из ресторана «Ростикс», торговый квартал в Клину. Яна передает привет своей любимой команде, директору Юлии, менеджерам Ангелине и Дарье. Ребята, вы супер!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Антоном без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! Есть люди, которые просто работают в компании. А есть те, кто готов делиться ее энергией с другими. Если тебе нравится ростикс, ты любишь проявлять инициативу, хочешь развиваться и пробовать новое, присмотрись к программе амбассадоров ростикс. Там есть задания, баллы, награды и обучение, которое может прокачать твои творческие навыки. Главное желание двигаться и быть на одной волне с командой. Подробности ищи на сайте Академии в разделе «Амбассадор».

0: Команда. Амбициозность.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27». У нас же тут были объявлены рост аудит, мы его прошли отлично на грейд Б. Это вот была там наша одна из целей пройти. Надо было к нему хорошо подготовиться, все сделать.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции, достигай большего.

0: связи с командой.
1: Следующее сообщение в эфире Chicken FM от Рины из ресторана «Ростикс» в Октябрьском. Поздравления замдиректора Марии с днем бракосочетания. Желаю крепкой и счастливой семейной жизни. И мы Марии, ее супругу, желаем классной, счастливой, улыбчивой жизни. Ребята, не забывайте, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

клятвы альфа. Между нами космический бартер, и ты мой самый необычный, самый нестандартный выбор планеты, которой нет на карте.

0: Связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь с нами команда ресторана «Квартал Домодедово». Дорогой Юнус, от всей нашей команды поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе, чтобы в жизни твоей все складывалось так, как ты этого хочешь. Добивайся высоких целей и иди к своей мечте. Юнус, тебе наши также поздравления с днем рождения. Будь самым лучшим!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие врасти.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka@chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM. Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Чикен FM, привет. Мы подумали, а что если можно было бы задать свой вопрос руководителю Ростикс и получить на него честный ответ? Это можно. Для этого есть наш корпоративный подкаст «Сочный разговор». В нем лидеры команды разговаривают с сотрудниками ресторанов, отвечают на вопросы и рассказывают о своей работе. Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и другие гости уже побывали в нашей студии. Ищи свежий эпизод «Сочного разговора» в телеграм-канале «Я в Ростикс» и на сайте chicken.fm.

0: Тур-команда. Большое сердце.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане Ленинградское шоссе 27А. Ресторан формата Драйв, мы ото всех далековато, но так в целом, да, вот сейчас с игрушками уже, у нас игрушек много, детей очень много просят игрушечки вот эти всякие разные. Тоже там никому уж не откажешь, поменять ее, там дать игрушку, которую ребенок хочет. Помогаем там с игрушками выбором.
0: Командная работа. Командное радио Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: связи с командой.
1: Ребята, Ростик Скоролев присоединяется к эфиру, Аня Профит на связи, и Анна передает всем успехов на смену и всем, кто проходит второй этап Лиги Роста. Удачи и новых побед!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Не, а не ты все равно не устоишь.

0: Пицца. Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростикс» в Казанске, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста, в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростикс» Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростикс» Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по Four Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером. И сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все 3 этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Ростикс я стала лидером и приняла участие в ежегодной RGM-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В «Ростикс» мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. «Ростикс» дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
1: Я в «Ростикс». Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: На связи Азиза из ресторана «Ростикс Пролетарская». Азиза передает привет всем своим коллегам и сообщает, что этот месяц, после которого она уезжает на родину. И хотела бы услышать в эфире песню Юры Шатунова. Спасибо всем, удачи, я вас очень сильно люблю. Уверен, Азиза, это взаимно, а заказать песню в эфире Chicken FM лучше всего через канал «Я в Ростикс». Там есть рубрика «Заказ принят».
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ребята, Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Знаешь, что особенно классно летом? Когда рабочий день заканчивается, ощущение хорошего дня остается. Потому что было много улыбок, кто-то пошутил, кто-то помог, где-то получилось сделать больше, чем планировал. Такие моменты не попадают в отчеты, но именно они создают атмосферу команды. Так что сегодня не забываем замечать хорошее. Оно рядом гораздо чаще, чем кажется.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.

0: Забота о гостях.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27». Ко всем подход один и тот же. У нас вокруг ресторана очень много предприятий. Кто-то каждый день ходит, да, узнают. Постоянные, которые там изо дня в день ходят, да, обедают у нас. С ним подход, ну, как ко всем. Как можно кого-то выделять, если гости должны все уйти от нас довольными и сытыми?
0: Chicken FM. Радио большой команды.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: связи с командой.
1: На сей раз напишет Виолетта Мордовская из ресторана «Ростикс» Рамаданова в Калуге. Виолетта передает привет своей золотой команде. Всего им самого хорошего и позитивного настроя на сменах. Легких смен и побольше лояльных гостей.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Лови волну, Chicken FM! Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Артер из ресторана Ростикс в Ростове-на-Дону. Артер передает привет всем своим коллегам и всем ребятам, кто сейчас на смене. Лояльных гостей, прорывных результатов и только хорошего настроения.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Кто сказал, что танцпол только в клубе? В Ростикс он прямо у тебя на смене. Поймал ритм и настроение на максимум. Шаги быстрее, улыбка шире, команда на одной волне. Главное, не перепутать танец с выдачей заказа. Включай Ростикс Дэнс Клаб каждый вечер с 8 вечера до полуночи по Москве. Самая сочная музыка для своих здесь у нас на Chicken FM.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Мир Ишван. Я заместитель директора из ресторана Касаена 30. Хочу рассказать про нашу команду. Моя команда очень креативна. Пример этому, что кассиры, которым по 18-19 лет, помогают нынешней молодежи помочь с определением выбора заказа.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение от менеджера смены Дмитрия Князева. Ресторан «Ростикс Тверь Олимп». Коллеги, спасибо вам большое за ваш труд, выдержку и целеустремленность. Именно благодаря вам и нашей сплоченности мы можем добиваться прорывных результатов. Особенно хочу выделить директора Веру и зама Кузю. Спасибо вам за ваше наставничество.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я в Ростикс. На полную.
4: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Про

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: Связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь Екатерина, менеджер смены. Ресторан «Ростикс» «Краски Некрасовка». Катя передает привет всей своей команде. Мы открыты уже почти 2 месяца, и за это время, что мы работаем, все вместе стали отличной командой и дружным коллективом. Да, сейчас, возможно, тяжело, но вперед только вместе и ни шагу назад. Ребята, вы стали делать хорошие результаты по скорости, и я вами очень горжусь. Люблю вас, пишет Екатерина. Ну что, ребята, признавайте и вы коллег, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение.
1: Что, ребята, признавайте и вы, коллег, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте

0: Поставить любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Явростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

0: Weekend FM.
1: Won't gas, no brakes.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Бывают смены, когда все идет как по нотам. Гости довольны, команда на одной волне, а задачи закрываются быстрее, чем заканчивается любимый соус. Такие дни не случаются сами по себе. Их создают люди рядом с нами. Те, кто поддерживает, помогает, заряжает хорошим настроением. Не забывай замечать таких коллег, благодарить их и признавать. Через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm или через портал chicken.fm.
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Собрания ежемесячные с сотрудниками проводятся, обсуждаются показатели, обсуждаются, если есть какие-то жалобы, отзывы от гостей. С менеджерами также собираются собрания, все обсуждается, все всем показывается, все до всех доводится. Нет такого, чтобы кто-то чего-то не знал.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Здесь Chicken FM, а здесь Соня Киселева из ресторана «Ростикс Радуга». Соня передает привет всем коллегам и отдельно Косте. Желаю ему успехов в будущем. Успехов в будущем, в настоящем и всегда желаем мы, Chicken FM. И напоминаем, писать нам можно chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного доброго баскета Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8-90-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM

0: бренде от первого лица.
1: Привет, меня зовут Дмитрий Рубинштейн. Я работаю заместителем директора ресторана «Ростикс» дружбы Хинкью в компании IRB Family. Моя история в «Ростикс» началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта Air Cafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Ростикс — это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет летит в ресторан KFC Ленина. Привет моим дорогим коллегам. Привет Глебу, нашему директору. Спасибо за классную работу. Ребята, не забывайте отправить сообщение. Можно через портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM звучит сочно.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

Chicken FM — это не просто радио, это команда голосов. И один из них может быть твоим. Репортажи с событий, новости с кухни, атмосфера смены — все это делают наши репортеры. Готов добавить свой вайб, свой голос в эфир? Тогда тебе на портал chicken.fm. Начинаем вещать вместе. Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27». Как-то 10 лет назад свелось, что я устроился работать, еще живя в Республике Беларусь, в Ростикс, и как-то вот прошел всю эту карьеру от сотрудника до директора. Не знаю, что-то в этом есть. Что не могу сказать, но вот что-то заставляет работать и оставаться здесь уже на протяжении 10 лет.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: К нам присоединяется Руслан из ресторана «Ростикс Роща» в Красноярске. Он передает привет всем ресторанам Красноярска и персональный привет Данечке. Можно и так. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Фу, фу, фу, фу.

0: лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза, я заместитель директора в ресторане «Ротик» в гостиной «Двор Уфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротик» в гостином дворе. Я посетила его в качестве гостя и сразу почувствовала ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день я пошла на собеседование. До собеседования у меня появлялись небольшие сомнения. Это точно то место? Но после собеседования я убедилась на 100%. Это точно оно. 3 ноября 2022 года был моим первым днем. Помню его полностью, в деталях. Именно поэтому сейчас в адаптации новичков для меня самым важным этапом является именно первый день. Мой тренер всегда был рядом и на связи. В трудные моменты я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером-наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. В должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Эфир наш продолжаем сообщением от Альбины из ресторана KFC Такмок, Кыргызстан. Альбина желает доброго дня, доброго утра, доброго вечера своей классной команде. Спасибо за вашу работу. Я вами горжусь. Вы лучшие. Ребята, признавайте друг друга, пишите. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM звучит сочно.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу эфире.
1: Ростикс — это место, где можно быть собой. Серьезным, креативным, шумным, спокойным, главное — настоящим. Здесь ценят идеи, чувство юмора и людей, которые делают атмосферу лучше. Потому что крутая команда — это не только про работу, но и про настроение, с которым ты приходишь на смену. Если кто-то делает день лучше, скажи ему об этом. Передай привет через Макс, Телеграм, почту radiosobakchicken.fm или через портал chicken.fm.
2: Настрой. Поднимаем здесь.

0: мой наставник.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Когда я вот только сюда переехал, очень помог мой бывший ТУ Серебренников Владимир. Он очень сильно помог, и до сих пор мы с ним общаемся. Он, ну, там, помогает, там, просто там пообщаться не можно хорошо. И в целом тоже бывший директор, там, сейчас мой нынешний друг Александр Панферов. Тоже человек, который там прошел со мной все. Вот мой путь, когда я переезжал в Беларусь, еще будучи там заместителем директора, он там помог развиться, поддержал во всем, что я придумал и что я начинал. И в целом, да, это вот там два человека, которые, можно сказать, помогли развить мою карьеру в России, в KFC и уже в нынешнем Ростиксе.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростикс Кольцова выходит на связь. Вместе с нами Александр Гурский. И Саша передает привет Егору и Саше. Спасибо за позитивную и продуктивную смену. Ребята, обязательно дарите хорошее настроение и улыбки. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Работа, работа, работа.
4: Is Frostix.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного доброго баскета Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Это имба. Chicken FM рулит. Turn it up. It's chicken.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

0: блогеров Ростикс. Про людей. Ценность управления командой. Смена бьет рекорды, когда каждый понимает смысл общей цели. Лидер Ростикс не просто раздает задачи, он делит ответственность, сам следует правилам и вовремя замечает успехи ребят. Компетенция в действии. Объясняю команде глубокий смысл целей. Сам следую обещаниям и правилам компании. Замечаю успехи сотрудников и открыто хвалю. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в «Ростикс».

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Ice Fox. Он передает привет всем, кто слушает Chicken FM, и просит поставить в эфире песню «Мелодия дождя». Ice Fox, это можно устроить только через наш канал. Я в Ростикс. Там есть специальная рубрика «Заказ принят». Присоединяйтесь.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Читаешь рэп.
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Rostix.
0: Играешь рок. Пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Я в Rostix. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: делаем четко, жарим музыкально.
1: В Москве полдень. В Челябинске 14:00.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Сегодня среда, прекрасный момент, чтобы оглянуться и понять. Половина недели уже позади. А значит, самое время немного похвалить себя. За то, что справляешься, за то, что поддерживаешь команду, за то, что каждый день делаешь свою работу. А теперь вперед. Вторая половина недели уже ждет тебя.
2: Вайб в розе.

0: Команда. Амбициозность.
1: Исаева Тамара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Цели очень даже много, я скажу. Все и скорость, и качество блюд, и коммуникация с гостями очень. Стремимся.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM и читаю ваши сообщения. На связи Виктория из ресторана «Ростикс» Большакова в Екатеринбурге. И Вика поздравляет нашего лучшего директора с пополнением в семье. Саша, от всей команды «Ростикс» Большакова поздравляем тебя с этим событием, невероятно прекрасным событием. Поздравляем с рождением дочери. Мы, Саша, тебя тоже также поздравляем на Chicken FM. Уверен, на достигнутом останавливаться ты не будешь. Так или иначе, дочке здоровья. Здоровья, маме привет и хороших новостей как можно больше.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс». Просыпайся.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Альбина из ресторана «Ростикс Луч» в Волгограде. Альбина передает привет Ивану Дягину и Марии Гирман. Спасибо, ребята, большое за поддержку и помощь во всем. Ребята, обязательно признавайте друг друга. Для этого есть наш портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken FM.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8 часов вечера. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! Есть люди, которые просто работают в компании, а есть те, кто готов делиться ее энергией с другими. Если тебе нравится Ростикс, ты любишь проявлять инициативу, хочешь развиваться и пробовать новое, присмотрись к программе амбассадоров Ростикс. Там есть задания, баллы, награды и обучение, которое может прокачать твои творческие навыки. Главное желание двигаться и быть на одной волне с командой. Подробности ищи на сайте Академии в разделе «Амбассадор».
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Команда «Большое сердце».
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторан «Тимирязевская». Есть у нас столик с раскрасками, фломастерами. Даже есть картинки, которые вот дети разукрашивают. И мамы довольны.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
0: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin.fm.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Let's go.
0: Chikin.fm. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Бориса Глебского «Воронеж». В «Ростикс» я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 2025 года. Обучалась в «Воронеже» 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам им. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров. Являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в «Ростикс». Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. Звучит сочно.

это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Чикен FM, привет. Мы подумали, а что если можно было бы задать свой вопрос руководителю Ростикс и получить на него честный ответ? Это можно. Для этого есть наш корпоративный подкаст «Сочный разговор». В нем лидеры команды разговаривают с сотрудниками ресторанов, отвечают на вопросы и рассказывают о своей работе. Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и другие гости уже побывали в нашей студии. Ищи свежий эпизод «Сочного разговора» в телеграм-канале «Я в Ростикс» и на сайте chicken.fm.
2: Горячие хиты.

0: Забота о гостях.
1: Исаева Тамара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». У нас есть даже постоянный гость, он постоянно у нас пирожок покупает, и знаем в определенное время, как он к нам приходит, и мы уже готовим, сразу улыбается, говорит: «О, вы уже меня запомнили». Уже.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен ФМ.
0: Качает день и ночь. Чикен ФМ.

0: Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Я бросил.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Заказать любимую песню на Chicken.fm можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken.fm. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Знаешь, что особенно классно летом? Когда рабочий день заканчивается, ощущение хорошего дня остается. Потому что было много улыбок, кто-то пошутил, кто-то помог, где-то получилось сделать больше, чем планировал. Такие моменты не попадают в отчеты, но именно они создают атмосферу команды. Так что сегодня не забываем замечать хорошее. Оно рядом гораздо чаще, чем кажется.
2: Chicken FM. Четкий бит.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Мне еще от моего директора досталась любовь к созданию таблиц в Excel. У меня есть таблицы по скорости, по первой смене сотрудника, их дни рождения, срок медицинской книжки и так далее. Также есть таблицы по выполнению целей и планов. При постановке мне задач люблю сделать сам, а потом делегировать своей команде, либо уточнить у другого сотрудника, может, из другой компании, который может сталкивался с такой темой и подскажет, как ее сделать. На основе его мышления перенимаю полезный опыт.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Лови волну, Chicken FM! Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта радио собачка chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, родственник Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

Страшные преграды, не страшны преграды, когда вместе мы идем вперед. Рядом наши люди, и сильнее нету команды, что вместе везде найдет.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM. Звучит сочно.

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность, построение отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.

0: Делаем четко, жарим музыкально.
1: В Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
0: Чикен ФМ, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Кто сказал, что танцпол только в клубе? В Ростикс он прямо у тебя на смене. Поймал ритм и настроение на максимум. Шаги быстрее, улыбка шире, команда на одной волне. Главное, не перепутать танец с выдачей заказа. Включай Ростикс Дэнс Клаб каждый вечер с 8 вечера до полуночи по Москве. Самая сочная музыка для своих здесь у нас на Chicken FM.
1: Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Мы ходим на корпоратив. После работы мы собираемся, гуляем.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение. Привет из ресторана «Домос». Поздравления сотрудникам Чинару и Мурату с днем рождения. Сегодня в нашем ресторане два больших повода быть счастливыми. Желаю ребятам оставаться такими же жизнерадостными, не сдаваться перед трудностями, ведь мы команда, которая всегда поможет. С днем рождения, ребята! Мы на Chicken FM Чинара и Мурата также поздравляем с днем рождения. Ребята, пусть исполняются все ваши заветные мечты. Ну а всем остальным напоминаю, отправить сообщение в эфир легко и просто.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростикс» в Казанске, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста, в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростикс» Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростикс» Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по 4 Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером. И сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все 3 этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Ростикс я стала лидером и приняла участие в ежегодной RGM-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В «Ростикс» мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. «Ростикс» дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
0: Я в «Ростикс». Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Еще одно сообщение, на сей раз из ресторана «Новый» в Иркутске, нам пишет Александр Агапитов. Привет, дорогие коллеги, МТЦ «Новый» заканчивает трудовой день, но эфир еще с вами. Отдельный респект Артему Смородникову. Артем, если ты сейчас в реанимации, в кавычках, железо или на обходе, держись, до финиша осталось немного. И привет всем, кто сегодня пахал на совесть. Выключаем жаровни, включаем расслабленный плейлист. Спасибо за этот день, вы лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Chicken FM. Готов к движу? Chicken.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Евросикс. Зажигай.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Бывают смены, когда все идет как по нотам. Гости довольны, команда на одной волне, а задачи закрываются быстрее, чем заканчивается любимый соус. Такие дни не случаются сами по себе. Их создают люди рядом с нами. Те, кто поддерживает, помогает, заряжает хорошим настроением. Не забывай замечать таких коллег, благодарить их и признавать. Через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака.chicken.fm или через портал chicken.fm.
2: Vibe Frostix.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Очень комфортно. Я достаточно давно работаю, и мне очень нравится этот адреналин, который на работе. Это очень интересно.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Здесь Chicken FM, здесь Яна Герасимова из ресторана «Ростикс», торговый квартал в Клину. Яна передает привет своей любимой команде, директору Юлии, менеджерам Ангелине и Дарье. Ребята, вы супер!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Chicken FM звучит сочно. We'll be right back.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Следующее сообщение в эфире Chicken FM от Рины из ресторана «Ростикс» в Октябрьском. Поздравления замдиректора Марии с днем бракосочетания. Желаю крепкой и счастливой семейной жизни. И мы Марии, ее супругу, желаем классной, счастливой, улыбчивой жизни. Ребята, не забывайте, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Это имба.
2: Chicken FM рулит.
3: Turn it up. It's chicken time.

0: FM.
1: Chicken FM — это не просто радио, это команда голосов. И один из них может быть твоим. Репортажи с событий, новости с кухни, атмосфера смены — все это делают наши репортеры. Готов добавить свой вайб, свой голос в эфир? Тогда тебе на портал chicken.fm. Начинаем вещать вместе.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Команда. Мой наставник.
1: Саева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Григорий ЦУ наш очень хороший. Директор помогает каждый раз. Руководители у нас очень хорошие. Настя Пехотина, HR наш. Ей большое спасибо. Она приезжает, помогает. Всегда с нами на связи.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Здесь Chicken FM, здесь с нами команда ресторана «Квартал Домодедово». Дорогой Юнус, от всей нашей команды поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе, чтобы в жизни твоей все складывалось так, как ты этого хочешь. Добивайся высоких целей и иди к своей мечте. Юнус, тебе наше также поздравление с днем рождения. Будь самым лучшим.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа есть.

0: Мастикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен ФМ.
3: Качает день и ночь.
0: Чикен ФМ.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM. Звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс. Просыпайся.

0: связи с командой.
1: Ребята, Ростикс Королёв присоединяется к эфиру, Аня Профит на связи, и Анна передает всем успехов на смену и всем, кто проходит второй этап Лиги Роста. Удачи и новых побед!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Я в Rostix. На полную.
2: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 21:00.
1: Звучит точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Ростикс — это место, где можно быть собой. Серьезным, креативным, шумным, спокойным, главное — настоящим. Здесь ценят идеи, чувство юмора и людей, которые делают атмосферу лучше. Потому что крутая команда — это не только про работу, но и про настроение, с которым ты приходишь на смену. Если кто-то делает день лучше, скажи ему об этом. Передай привет через Макс, Телеграм, почту, radiosobakchicken.fm или через портал chicken.fm.
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: Команда. Амбициозность.
1: Ресторан «Чехов» Москва. Помощник работника ресторана Сухроб Мухторов. Всегда стараемся держать цель НПС по отзывам. Хорошие отзывы всегда приходят. Гости говорят, мы вас ценим. Спасибо вам большое за работу. Производительность у нас хорошая. Стараемся держать. Все зависит от руководителя. Если руководитель хороший, то всегда ресторан будет идти вперед. У нас как раз все хорошо.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: На связи Азиза из ресторана «Ростикс Пролетарская». Азиза передает привет всем своим коллегам и сообщает, что этот месяц, после которого она уезжает на родину. И хотела бы услышать в эфире песню Юры Шатунова. Спасибо всем, удачи, я вас очень сильно люблю. Уверен, Азиза, это взаимно, а заказать песню в эфире Chicken FM лучше всего через канал «Явростикс». Там есть рубрика «Заказ принят».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного доброго баскета Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Компетенции лидеров Ростикс. Про бизнес. Ценность, инновационность и адаптивность. Бизнес меняется быстро, и лидер Ростикс возглавляет эти перемены. Мы не боимся новых стандартов, гибко перестраиваем процессы на смене и всегда поддерживаем крутые инициативы сотрудников. Компетенция в действии. Принимаю изменения и транслирую их команде. Создаю среду для новых идей сотрудников. Внедряю эффективные подходы и инструменты работы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жаркий сезон. Горячие хиты. Лето на Chicken FM.
1: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс».

0: тренде от первого лица.
1: Привет, меня зовут Дмитрий Рубинштейн. Я работаю заместителем директора ресторана «Ростикс» дружбы Хинкю компании «Айрби Фэмили». Моя история в «Ростикс» началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта Air Cafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Ростикс — это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: На сей раз напишет Виолетта Мордовская из ресторана «Ростикс» Рамаданова в Калуге. Виолетта передает привет своей золотой команде. Всего им самого хорошего и позитивного настроя на сменах. Легких смен и побольше лояльных гостей.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Короткий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: «Я в Ростикс» всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
3: Welcome to the Ростикс Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken.

0: Команда «Большое сердце».
1: Ресторан «Чехов Москва», помощник работника ресторана с укропом хторов. Я лично сам кровь сдаю, волонтер, через сайт «Ирби Фэмили». Там объявления пишут, и мы сдаем по возможности, если получается. Если пожилые люди приходят, они заказывают на прилавке, я лично могу вынести им заказ в зал, выйти помочь чем-то. Всегда готовы помогать.
0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Rostix Dance Club. Настоящий слэй вайб.
3: Shall get them that's not

0: бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза. Я заместитель директора в ресторане «Ротик» в гостиной «Двор Уфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротик» в гостином дворе. Я посетила ее в качестве гостя и сразу почувствовал ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день я пошла на собеседование. До собеседования у меня появлялись небольшие сомнения. Это точно то место? Но после собеседования я убедилась на 100%. Это точно оно. 3 ноября 2022 года был моим первым днем. Помню его полностью, в деталях. Именно поэтому сейчас в адаптации новичков для меня самым важным этапом является именно первый день. Мой тренер всегда был рядом и на связи. В трудные моменты я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером-наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. Должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Ресторан «Чехов Москва», помощник работника ресторана с укропом хторов. Почти каждое утро я открываю, на авто заезжают к нам люди, которых знаю уже на лицо. Как они на спикерфон говорят мне это, я их сразу знаю и пробиваю.
0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Ростикс. Настоящий слэй вайб.
1: How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

been waiting for?

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.
0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Good
2: vibes only. Rustic Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club.
0: Good vibes only.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Настоящий слэй-вайб.

0: Feel what you play.
1: This goes out to the hard.

Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

0: Acoustics Dance Club. В Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге. Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Ресторан «Чехов Москва», помощник работника ресторана «Сухроб Мухторов». Очень хороший, дружный коллектив. Всегда есть обратная связь, взаимопомощь. Все друг другу помогают, ни в чем не отказывают. Руководство очень хорошее, менеджера, директор, заместитель директора ресторана всегда готовы помочь, поддержать, подсказать что-нибудь.
0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет! Меня зовут Котнева Елена. Я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin FM.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Настоящий слэй-вайб.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск Воронеж. В Ростикс я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 2025 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров. Являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM. Хрустим треки.

0: Mix Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит сложно.
0: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Ты не просто любишь музыку, ты ее создаешь. У тебя есть свой трек, который давно просится в эфир. Время его выпустить. На Чикен ФМ есть рубрика «Музыка нашей команды», и она ждет именно тебя. Если ты из тех, кто записывает куплеты между сменами или сводит треки по вечерам, мы уже аплодируем тебе стоя. Присылай свой трек на электронный адрес radiosobakachicken.fm с пометкой «Музыка нашей команды». Расскажи, кто ты, как зовется твой хит и о чем он. Остальное мы возьмем на себя. Да, все, без мата, трэша и вредных привычек. Остальное приветствуется.

0: Команда «Большое сердце».
1: Зовут меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан у Ковица. Ограниченные возможности есть. Конечно, мы им помогаем. Помогаем и поднос донести, и поговорить, и обслужить без очереди. Каждый мы подходим индивидуально, потому что у нас, я говорю, район небольшой, поэтому друг друга все как бы в лицо и так знаем.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: на связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет летит в ресторан KFC Ленина. Привет моим дорогим коллегам. Привет Глебу, нашему директору. Спасибо за классную работу. Ребята, не забывайте отправить сообщение. Можно через портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken

0: связи с командой.
1: К нам присоединяется Руслан из ресторана «Ростикс Роща» в Красноярске. Он передает привет всем ресторанам Красноярска и персональный привет Данечке. Можно и так. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте академии/амбассадор.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Ты можешь больше, чем думаешь. В Ростикс мы ставим цели и достигаем их с уверенностью и драйвом. Берем ответственность, растем, не сдаемся. Каждый шаг – это вклад в твое развитие. У тебя все получится. Дерзай. А если хочешь поддержать коллегу, передать ему привет, мотивацию прямо в эфире Chicken FM, тогда пиши через портал chicken.fm.

0: мой наставник.
1: Зовут меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан «Луковица». Самый главный наставник, которого мы до сих пор вспоминаем, это первый наш директор, тамбовский Вячеслав. Вот его прям мы всегда вспоминаем. И наставник прям он очень хороший был. Наверное, поэтому мы и задержались здесь настолько долго.
0: Командная работа. Командное радио «Чикен ФМ».

0: связи с командой.
1: Эфир наш продолжаем сообщением от Альбины из ресторана KFC Такмок, Кыргызстан. Альбина желает доброго дня, доброго утра, доброго вечера своей классной команде. Спасибо за вашу работу. Я вами горжусь. Вы лучшие. Ребята, признавайте друг друга, пишите. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Чикен ФМ. На связи с командой.
1: Ростик Скальцова выходит на связь. Вместе с нами Александр Гурский. И Саша передает привет Егору и Саше. Спасибо за позитивную и продуктивную смену. Ребята, обязательно дарите хорошее настроение и улыбки. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Это наша ценность.
1: На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
2: Давай, поехали. Я включу.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Зачем рассказывать другу, как классно работать, если можно показать? Программа «Приведи друга в Ростикс» — это твой шанс привести знакомых в команду и получить за это денежный бонус. Больше своих, больше драйва на смене. Подробности уточняй у директора ресторана или ТУ. А другу кидай ссылку на сайт работавростикс.ру. Работай вместе с теми, с кем реально в кайф.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Боша. Вообще ресторан Гаусин. Я директор ресторана. Именно мой ресторан пытается быть, во-первых, лучшим на территории по всем показателям. По NPS-у, по товарообороту, по проверке рост. Все проверки мы пытаемся пройти на 100%. Такие как HR, финаудит.
2: Chicken FM.
0: Радио большой команды с большим сердцем.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада», ресторана «Ростик»

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Ice Fox. Он передает привет всем, кто слушает Chicken FM, и просит поставить в эфире песню «Мелодия дождя». Ice Fox, это можно устроить только через наш канал. Я в Ростикс. Там есть специальная рубрика «Заказ принят». Присоединяйтесь.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростикс» в Казанске, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростикс» Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростикс» Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по Four Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером. И сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все 3 этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Ростикс я стала лидером и приняла участие в ежегодной RGM-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В «Ростикс» мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. «Ростикс» дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
0: Я в «Ростикс». Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM и читаю ваши сообщения. На связи Виктория из ресторана «Ростикс» Большакова в Екатеринбурге. И Вика поздравляет нашего лучшего директора с пополнением в семье. Саша, от всей команды «Ростикс» Большакова поздравляем тебя с этим событием, невероятно прекрасным событием. Поздравляем с рождением дочери. Мы, Саша, тебя тоже также поздравляем на Chicken FM. Уверен, на достигнутом останавливаться ты не будешь. Так или иначе, дочке здоровья. Здоровья, маме привет и хороших новостей как можно больше.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: 5'9", brown eyes.
1: Быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8 909 155 44 01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Chicken FM.